0: Есть мир 3, протяжка.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
2: Do you think? Yowdingdoenoptrl.com.
3: Ja, I'm ready.
2: Mail naar doeyeding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
4: For the love of music, this is TRL.